0: от моей любви. Не лги,
1: не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все, прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Конечно, можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Конечно, можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Конечно, можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Конечно, можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто конечно, так.
3: Конечно, можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Александр Шоуа и группа «Непара».
8: Только знаешь, пролетают немимо.
9: Что со мной?
8: Я не замечаю улыбок.
7: Полина Гагарина.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
3: кэш,
4: так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: девушкам улыбки, цветы и, конечно, любовь.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
2: Хороший хирург всегда поможет плохому танцору.
1: Это радио «Дача».
3: Если хочешь танцевать,

0: сна.
1: Реклама.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
7: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Михаил Шуфутинский.
10: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
9: Юлиана Караулова.
11: Стой!

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните +2 23 и узнаете, как это сделать. +2 23. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните +2 23. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. +2 23. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: ООО Международный центр здоровья, город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Оксана. Я звоню из города Омска. Хочу передать привет своему любимому мужчине Михаилу и пожелать ему всего хорошего на сегодняшний день. Поставьте, пожалуйста, какую-нибудь веселую песню для нас.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 10 градусов тепла, и днем до плюс 17.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
4: Когда мы были молодыми, друг друга так ценили, мы и так любили. Ты младше на год, а мне 16.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
5: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Александр Шоуа и группа «Непара».
8: Только знаешь, пролетают немимо.
9: Что со мной?
8: Я не замечаю улыбок.
7: Полина Гагарина.
10: Я
6: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
11: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
12: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения. При первом же применении вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация о анонимно. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктор. Я из города Раменского. Хотел бы заказать песню для своих коллег Натали. Спасибо, радио «Дача». Всем отличной пятницы.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами «Радио Дача».

0: Радиодача.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 10 градусов тепла, и днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Осень – это когда вместо цветов тебе дарят лекарства.
0: Это радио «Дача».

0: Радиодача.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 10 градусов тепла, днем до плюс 17.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Теннет.
2: Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го по данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
1: Аврора. Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов Stealth, Хайсан, Аодос. Хищные багги, мощные снегоходы, эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр Аврора. Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. Аврора. Московская 334.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
6: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Мастель Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мастель Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Кэш можем.
14: Беспроцентный лимит на все. Можем?
13: Кэш можем.
14: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
13: Кэш можем.
14: И кэшбэк 5% можем?
13: Кэш можем.
14: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
13: кэш,
14: так.
13: Кэш можем.
14: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Бавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ваня. Я из Твери. Хочу передать привет моим друзьям, моей девушке. Ее зовут Оля. И поставьте для нас песню «Елки в Прованс». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
5: Радиоканал 105.6 FM.
7: Для слушателей старше 16 лет.
5: Новости.
8: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Нейросеть решила одну из 7 задач тысячелетия. Одна из моделей фирмы OpenAI смогла разобраться в проблеме существования и гладкости решений уравнений на въезд Стокса. Чтобы решить головоломку, нейросети потребовалось более 80 часов. В Минпромторге страны одобрили использование роботов в качестве кассиров. Также человекоподобным машинам могут доверить выдачу заказов в пунктах маркетплейсов. Калужская делегация отправилась на фестиваль молодежи. Всего в столицу Урала поехали 38 молодых жителей региона, каждый из которых преодолел сито жесткого конкурсного отбора. Впереди у калужан 4-дневный марафон из увлекательных мастер-классов, экскурсий, концертных программ и дискуссий с экспертами. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 46 копеек, единая европейская валюта 99 рублей 25 копеек. Сегодня в Калуге плюс 16, в ночные часы до 10 тепла, субботним днем пасмурно и до плюс 16. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Спонсор выпуска.
9: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике «Астро». Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.

0: Поговаривают, что по танцам женщины определяют, каков молодой человек в любовных делах. И вот такое признание довольно смелым является, как по мне. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго утра и в ритме танца двигаться по направлению на работу. Тем более, если у вас нет второй половины, может быть, кого-то и привлечете. Естественно, мы создадим соответствующее музыкальное сопровождение только лучшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей. Очень скоро, буквально через короткую паузу, в ваших динамиках появится Лолита, так что оставайтесь, далеко не убегайте.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 10 градусов тепла, днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277 515.

0: Престиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Сегодня 11 сентября, пятница. Раком, скорпионом и козерогом может показаться, что окружающие делают все слишком медленно. Не подгоняйте людей без необходимости. Помните, поспешишь — людей насмешишь. Овнам, девам и весам день подходит для переговоров и обсуждения рабочих условий. Если вам нужно попросить об изменении графика, оплате или распределении обязанностей, говорите прямо и конкретно. Тельцам, львам и рыбам может неожиданно повезти с покупкой. Возможно, скидка, удачное предложение или найдете вещь, которую давно искали. Но не берите слишком много лишнего, только потому что цена кажется привлекательной. Близнецам, стрельцам и водолеям стоит вечером отключиться от рабочих вопросов. Встреча с друзьями или обычная прогулка окажутся гораздо полезнее очередного часа перед экраном.
0: Гороскоп на радио.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: 6 утра легко. Главное подобрать удобный часовой пояс.
0: Это радио «Дача».

0: Проект Seven Rose с песней «Черная смородина» про васильки, смородину и прочее. Такое фетовское настроение создано в эти минуты здесь на радио «Дача». И очень, кстати, в пятницу утром давайте чуть-чуть помедитируем. Глубокий вдох, выдох, чтобы все прошло без стресса. Сегодня такое у меня пожелание для вас. И, естественно, попробуем создать подобное настроение благодаря нашему плейлисту. Я думаю, все получится, потому что у нас только лучшие хиты от ваших любимых отечественных исполнителей. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 10 градусов тепла, и днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Тенет.
10: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го по данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
11: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау.
12: 277-515. Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Я мучаю приемник, перебирая станции. Эфир стонет Джеггером, рок-оборванцем. Крепичный квартет прерывают овации. А дальше реклама, цены на акции. Новости всего мира, банкротство банков, кризис. Концерты каких-то панков, курсы валют, нефть, деньги. Далекие войны, авианосцы на рейде. Полжизни в машине, полжизни с радио. Хит-парадная паранойя на ранней стадии. Вроде музыка есть, но мало что трогает. Вокруг равнодушный город со своими заботами. Вдруг радио затихает, пропуская мои мысли. Гудки машин, лязг тормозов, ни недели и числа. Тучи плывут, разрываются. Еще немного, и небо чисто.
1: Радио волнами.
2: Да какой он хорошенький, положительный со всех сторон. Это Дмитрий Маликов, прям сын маминой подруги и муж маминой подруги, да и сама мамина подруга. В общем, конечно, есть на что ориентироваться среди наших артистов, которые звучат в плейлисте «Радио Дача». И мы будем продолжать радовать вас ими, этими стопроцентными золотыми хитами, а также свежими новинками. Оставайтесь рядышком. Если даже нет доступа к FM-приемнику, всегда можно заполучить эфир любимой радиостанции. Благодаря Яндекс.Радио скачивайте приложение. Там можно посмотреть весь плейлист, любимые композиции добавить в избранное. Пользуйтесь с удовольствием.
3: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
5: кэш,
6: так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
11: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутин.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню вам Сергею Посад. Меня зовут Василий. Я хочу передать привет своей любимой жене Екатерине и дарю песню группы «Фабрика». А вам, радио «Дача», большое спасибо, что вы есть.

0: Новости.
1: Московское время 9 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 15 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Сервисом «Мобильный избиратель» на портале госуслуг воспользовались уже более 1 миллиона человек, сообщили в Минцифры. Он предназначен для тех, кто в дни выборов будет находиться не по адресу прописки. С его помощью можно выбрать участок на всей территории страны для голосования на выборах в Госдуму. Больше всего данным сервисом воспользовались жители столицы Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской и Воронежской областей. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Овощи, входящие в борщевой набор, подорожали. Как пишет газета «Коммерсант», больше всего увеличилась стоимость капусты на 38%. Также в цене выросли свекла, картофель, лук и морковь. В издании отметили, что такой динамике способствовали сокращение посевных площадей после прошлогоднего обвала цен и увеличение издержек аграриев. Кроме того, выросла стоимость доставки овощей из регионов и рабочей силы. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Удача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте «Удачные песни». Песни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Сила притяжения была открыта случайно по легенде. Ну, все знаете эту историю с яблоком. Я желаю вам, конечно же, сегодня хотя бы разок крикнуть «Эврика» и решить все, что не получалось в рабочие часы всю неделю. Закончить дела, заботы и двинуть на выходные как можно раньше. Но еще, чтобы это восклицание было не таким болезненным, как у того самого древнего грека. Что ж, Владимир Пресняков только что был в ваших динамиках. Кстати говоря, один из участников нашего юбилейного фестиваля «Удачные песни». Там еще огромное количество крутейших ваших любимых артистов соберется. Все билеты и информация подробная уже на сайте удачныепесни.рф. Времени остается совсем немного. Двигайте туда. Возрастное ограничение 12+.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 10 градусов тепла, и днем до плюс 17.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Всероссийский день трезвости отмечают ежегодно 11 сентября. В основном в этот праздник принято говорить о проблемах алкогольной зависимости, рассказывать о рисках для здоровья и показывать преимущества трезвого образа жизни. Всем удачно справиться с этим в пятницу.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Но это на самом деле, смотря от кого звучат подобные слова. Я уверен, что девчонки от начальника были бы не прочь услышать что-то другое, типа премия, короткий день и благодарность от руководства. И, естественно, желаю в этот день вам только успехов на рабочем месте. Меня зовут Андрей Фролов. Всем доброго утра. Оставайтесь рядышком с Радио Дача. Помните, всегда хорошо там, где мы.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 10 градусов тепла, и днем до плюс 17.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
3: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной, бережно храня нашу любовь.

0: всех разные критерии хорошей жизни и клевости. Это величины относительные. Абсолютным является лишь одно. Хорошая музыка. Здесь золотой стандарт. Эфир «Радио Дача». Потому что у нас только лучшие хиты и свежие новинки от лучших отечественных исполнителей. Мы продолжим непременно через короткую паузу. Оставайтесь, далеко не убегайте.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».
3: Реклама. А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на «Радио Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь-соль Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь-соль Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму — 50 000 рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Конечно, можем.
10: Беспроцентный лимит на все. Можем?
9: Конечно, можем.
10: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
9: Конечно, можем.
10: И кэшбэк 5% можем?
9: Конечно, можем.
10: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Конечно, можем.
10: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
11: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
12: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
14: Только знаешь, пролетают дни.
13: Полина Гагарина.
15: Я

0: Популярные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов.
3: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Пятый сезон
4: объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
3: Премьера на Муз-ТВ.
4: Битва поколений.
5: Это новый вызов.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
8: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анжела. Я звоню из города Москвы. Наш коллектив ООО «Привилегия сервис» поздравляет нашу коллегу Грибович Анну Юрьевну с днем рождения и желает ей крепкого здоровья, терпения, успеха во всех ее делах и просто женского счастья. И поставьте для нее, пожалуйста, хорошую песню. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Радиоканал 105.6 FM.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Новости.
10: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Нейросеть решила одну из 7 задач тысячелетия. Одна из моделей фирмы OpenAI смогла разобраться в проблеме существования и гладкости решений уравнений на въезд Стокса. Чтобы решить головоломку, нейросети потребовалось более 80 часов. В Минпромторге страны одобрили использование роботов в качестве кассиров. Также человекоподобным машинам могут доверить выдачу заказов в пунктах маркетплейсов. Калужская делегация отправилась на фестиваль молодежи. Всего в столицу Урала поехали 38 молодых жителей региона, каждый из которых преодолел сито жесткого конкурсного отбора. Впереди у калужан 4-дневный марафон из увлекательных мастер-классов, экскурсий, концертных программ и дискуссий с экспертами. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 46 копеек, единая европейская валюта 99 рублей 25 копеек. Сегодня в Калуге плюс 16, в ночные часы до 10 тепла, субботним днем пасмурные до плюс 16. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
11: Спонсор выпуска.
12: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике АСТРО. Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Вы слушаете «Радио Дача».
8: Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Суровая русская осень, удивительно. Она включает в себя сразу все четыре времени года.
0: Это радио «Дача».

нашем эфире, конечно, только лучшие хиты, но некоторые все-таки выделяются на общем фоне, как, например, вот эта песня Ирины Аллегровой

0: хорош муж, с которым ты живешь. Иногда, конечно, еще лучше муж, с которым ты уже не живешь. Но, в общем, это уже подробности, знаете ли, которые лучше опустить и наслаждаться по-прежнему вашими любимыми песнями. Их продолжим запускать к вам в динамике через короткую паузу. Оставайтесь рядышком, у нас там впереди Александр Маршал, Филипп Киркоров и еще много крутых композиций приготовлено.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 10 градусов тепла, днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: занят, не занят, жизнь такая штука, только встала, место потеряла, если вы понимаете, о чем я. Хороших выходных всем желаю, в том числе и в плане романтики. Скрасить любой вечер поможем нашим шикарным плейлистом. Всегда придем на помощь здесь, на Радио Дача. Меня зовут Андрей Фролов, классного настроения желаю, рассказываю о наших ближайших музыкальных планах. Среди прочего мы услышим через короткую паузу группу «Корни», также Леонида Агутина, и подоспеет Юлия Михальчик. Оставайтесь рядышком, далеко не убегайте.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 10 градусов тепла, днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: чтобы вместе с вами падать листья. Желание интересное, необычное, как минимум. У многих, уверен, к концу рабочей недели имеется в мыслях что-то подобное. Только там, скорее всего, про постельку, про выспаться как следует, набраться сил. Ни в коем случае не дразнюсь. Друзья, просто мотивирую. Держитесь, конец недели уже на горизонте, маячит. Оставайтесь с Радио Дача. Вместе все вышеперечисленное сделать куда проще и веселее. К музыкальной составляющей нашего эфира вернемся очень скоро. Всем бодрого утра.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире Радио Дача. 3 часа подряд.
2: Только танцевальные хиты.
1: Только диско-дача.
2: Насладитесь отдыхом. Оторвитесь от забот.
1: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Настройтесь на позитив.
1: Включайте Радио Дача.
3: Реклама.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, многоуважаемая радио «Дача». Звоню из поселка Знаменка-Орловская. Зовут меня Валентина Ивановна. Дочки Раиса, Галина, Ольга со своими семьями. Хотим поздравить Александра Евгеньевича с днем рождения. Желаем отличного здоровья, семейного благополучия, чистого неба над головой и всего наилучшего. Подарок от всех нас. Исполните, пожалуйста, песню Надежды Катышевой «С днем рождения». Вам, радиодача, большое спасибо и дальнейшего процветания.

0: Новости.
1: Московское время 11 часов дня. До фестиваля «Удачные песни» осталось 15 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Госдуме предложили создать единый сервис подачи заявлений на кредитные каникулы во все банки. Как пишет РА Новости, он должен позволять заемщику выбрать конкретный кредитный договор и кредитора, сформировать требования по установленной форме, приложить необходимые документы и автоматически передать материалы. Срок замены вышедших из строя электросчетчиков с будущего года сократится с 6 до 3 месяцев. Данное изменение направлено на то, чтобы россияне не оставались без исправного прибора учета на длительное время, а также быстрее получали новый счетчик. По словам депутата Госдумы Александра Якубовского, вопросом замены приборов должны заниматься не собственники жилья, а гарантирующий поставщик электроэнергии в многоквартирных домах или сетевая организация в частном секторе. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Прошедший август стал самым жарким в мире. Как пишет РБК со ссылкой на экспертов, средняя температура воздуха у поверхности Земли составила 16,96 градуса. Это на 0,85 градуса больше среднего показателя для периода с 1991 по 2020 годы. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: это инструмент, на котором как будто бы невозможно сыграть грустную музыку. Хоть и очень старались Александр Панайотов и Алексей Чумаков, у них тоже не получилось. Также бодро будем продолжать и далее разгонять эту пятницу. Меня зовут Андрей Фролов. Всем доброго утра. Желаю и, естественно, скорейшего завершения этого трудового дня. Отправиться всем на выходные и как следует их провести только в компании лучших песен от ваших любимых отечественных исполнителей, которые будем ставить и далее, несмотря ни на что. Через пару коротких минут услышим новинку от Люси Чеботиной под названием «Горгона». Также появится «Мистер Кредо» и не только.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 10 градусов тепла, днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: никуда не нужно бежать, торопиться, стрессовать. Такой небольшой оазис спокойствия и демо выходных мы устраиваем ежедневно в эфире «Радио Удача» с 12 до 13.00. В программе «Удачный час» общаемся, слушаем любимые хиты и делаем передышку посреди очередного трудового дня. Присоединяйтесь обязательно, ни в коем случае не пропускайте, буду всех ждать. Ну а далее на «Радио Удача» спустя короткую паузу услышим с вами группу «А-студио», также подоспеет Ольга Бузова и не только.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Мы доверяем словам вашим в программе «Удачный час», и именно вашим словам посвящены эти 60 минут. Напоминаю, что уже собираю ваши музыкальные заявки потихонечку по номеру в Москве 8-495-995-2555. Также пишите нам в группе ВКонтакте и мессенджере «Макс». Все текстовые послания зачитаю обязательно по возможности, естественно. Ну и продолжу радовать только лучшими хитами от ваших любимых исполнителей. Оставайтесь и присоединяйтесь.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Красота твоя, Луиза, манит как магнит, иголку снова тянет.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите! Реклама.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
10: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
9: Юля Анна Караулова.
1: Филипп Киркоров.
11: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
12: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Денишкина Татьяна из поселка Правдинский Московской области. Хочу поздравить своего внука Орлова Юрия с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 31 год. Юра, хочется пожелать тебе хорошего здоровья, успехов во всех делах. И, конечно, пока ты молодой, береги себя и оставайся молодым и красивым. И пусть прозвучит песня «Корабли». Спасибо, радио «Дача».

0: часа. Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Ват не является лекарственным средством.
5: В Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Радио Дача.
5: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
7: Новости.
8: Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Грамотность школьников упала в развитых странах до исторического минимума. Тенденция прослеживается по результатам тестирования, проведенного в 91 стране. Каждый пятый из 760 тысяч проверенных подростков не достигает базового уровня одновременно по чтению, математике и естественным дисциплинам. В России вырос спрос на страховки автомобилей от атак беспилотников. Правда, данный риск включен в пакет каска лишь у нескольких крупных игроков рынка. Из доступных предложений специальные полисы стоимостью от 3 до 8 тысяч рублей. В Калуге проведут ярмарку пристройства животных из приютов. Акция запланирована на 12 сентября. Новый дом будут искать для 37 кошек и собак. Все животные привиты и обработаны. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 46 копеек, единая европейская валюта 99 рублей 25 копеек. Сегодня в Калуге плюс 16, в ночные часы до 10 тепла, субботним днем пасмурные до плюс 16. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Спонсор выпуска.
9: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике «Астро». Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
10: Удачный час.
11: Интерактивный час под названием «Удачный» стартует здесь, на «Радио Дача». Естественно, вы являетесь главными героями этих 60 минут. Пишите в группе ВКонтакте «Радио Дача». Там на стене уже опубликован специальный пост, комментарии к нему открыты. Именно оттуда и буду зачитывать все, что пришлете. Правда, если будет слишком много сообщений, буду концентрироваться только на самых искренних, подробных и интересных, какой, например, уже там оставили. Поздравления с днем рождения летят любимой Машеньке Бердяшкиной. Хочет сказать тебе, Денис, огромное спасибо за каждый день, проведенный вместе. Ты мой самый близкий человек, пишет он. Моя поддержка и опора, моя любовь и вдохновение. Желаю тебе крепкого здоровья, бесконечного счастья и исполнения всех заветных мечтаний. Пусть каждый день будет наполнен радостью, улыбками и приятными сюрпризами. Я благодарен судьбе за то, что она подарила мне такую необыкновенную женщину. Люблю тебя бесконечно и обещаю быть рядом, поддерживать и оберегать. С праздником, дорогая, с любовью. Подписался Денис. Вот такое особенно радостно читать всегда. Берите пример, дамы и господа. Напомню наши координаты еще разок. Помимо группы ВКонтакте и мессенджера Макс, можете делать музыкальные заявки, передавать приветы и поздравления своим родным, коллегам и близким по номеру в Москве 8 495 995 2555. Очень скоро вернемся.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, меня зовут Надежда из города Орла. Хочу передать привет своему мужу Александру и заказать песню комбинации Russian Girl. Сашенька, я хочу тебе сказать, что я тебя очень-очень люблю. И просто прекрасно, что мы с тобой вместе. А вам, радио «Удача», большое спасибо.

0: Удачный час.
1: Переходим к делу. Зачитываю ваши свежие приветы и поздравления. В первую очередь из мессенджера Макс, потому что на данную минуту там огромное количество писем скопилось. Например, просит поздравить Маняхину Евгению с приобретением нового рабочего паяльника. Она мечтала о нем уже давно и хотела бы поблагодарить своего зама и начальника. Они самые лучшие, действительно выполняют пожелания сотрудников, делают их труд чуть-чуть попроще. Молодцы, девчонки, конкретно Альмира и Наталья, вам респект. Далее, про долг Олегу напоминает Евгений Евгеньевич. Имей совесть, пишет, уже сколько можно. Рассказывает, что одолжил однажды машину, а теперь просит у Олега ответить тем же. Хочет, видимо, на выходных пограцевать перед девушками или просто скататься куда-то за город. Олег, действительно, ну, надо возвращать долги. Своей команде по футболу Костя тоже шлет привет. Парни, уже месяц без побед, завтра нужно собраться. А стало быть, парни, сегодня вечером тоже провести как-то, ну, по-здоровому, по-спортивному, чтобы на следующий день, на утро субботы, вы смогли все-таки сделать то, что хотите, а именно одержать победу. Мы здесь прервемся ненадолго. Ваши свежие приветы и поздравления обязательно продолжатся до конца текущих 60 минут. Напоминаю, писать нужно в группе ВКонтакте «Радио Дача». На стене есть специальный пост «Удачного часа». В комментариях пишите все, что хотите сказать родным, коллегам и близким. Отправляйте сообщение в мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве 8 495 995 2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Никита. Я из города Курска. Я желаю всем счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Я хочу передать привет маме Вике, всех своих родных, бабушке Наташе, прабабушке Саше и родственникам из Саратова. Ставлю песню группы «Корни». Спасибо, Радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Делайте громче, ничего не пропускайте. В эти 60 минут мы озвучиваем приветы и поздравления от наших дорогих слушателей. Возможно, даже без вашего участия и без вашего знания об этом вам кто-то отправит пару приятных слов. Будет обидно пропустить. Например, вот в мессенджере Макс родные и близкие из Краснодарского края, а конкретно из станицы Ильинская, поздравляют своего дорогого, любимого мужа, папу и дедушку с днем рождения. К сожалению, имени не указали. Пожелали вот в таких стихотворных строках: «Ты не смотри, что годы прибавляются, душа твоя все так же молода. Все, что задумал, пусть легко сбывается, и самочувствие пусть не подводит никогда». Поздравляем тоже от всей команды «Радио Дача». Далее читаем.

0: Из мессенджера Макс привет от Ефима Викторовича. Он шлет салют всем велосипедистам, говорит, чтобы завтра у всех был легкий заезд. Также с удачной операцией и выпиской Демида поздравляют родные и близкие. С возвращением тебя домой, поправляйся, будем создавать для этого соответствующую атмосферу и выполнять все твои гастрономические заказы. Вот так вот, оказывается, Демид Гурман, тоже вам здоровья желаем. Здесь прервемся с новой порции привет и поздравления. Вернусь уже очень скоро. Продолжайте писать в группе ВКонтакте «Радио Дача», в мессенджере «Макс» и звоните по номеру в Москве 8-495-995-2555.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Тенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель «Тенет». «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
7: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, меня зовут Алексей, Москва. Я передаю привет всем радиослушателям. Хочу пожелать огромного счастья, красоты и заказать песню Наташи Королевой. Спасибо, «Радио Дача».

Идем дальше. В эти 60 минут зачитываем ваши приветы, поздравления, принимаем музыкальные заявки. И, конечно же, это сделать, согласен, порой непросто, но тот, кто очень сильно хочет, обязательно добьется желаемого. Напоминаю, номер для звонков 8-495-995-2555. Только таким образом можно заказывать композиции. Ну а все текстовые послания читаю с группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Григорий Борисов из Магнитогорска, например, передал привет своей любимой девушке Елене. Дорогая, спасибо, что ты у меня есть. Ты самая лучшая в мире, я тебя люблю. Михаил Сергеевич отправляет салют своим детям, Глебу и Илье. Желает им хорошего учебного года, как и предыдущие, надеюсь. Елена Муравская отправила привет дорогой маме Скворцовой Валентине Владимировне. Здоровья пожелала, терпения и благополучия. Мы ее очень любим и хотим... чтобы она была счастлива. Мы ее обожаем, хоть и не всегда это показываем, написала Алена. Как-то скрывать получается у ребят, но не надо так делать. Мы движемся дальше. Скрывать ваши самые искренние и теплые сообщения не буду. Выбираю по возможности только такие. Напомню еще разок координаты. Группа ВКонтакте называется «Радио Дача». Прямо на стене опубликован специальный пост. Пишите в комментариях. Сформирую очередную подборку через пару коротких минут. Пишите, жду.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Алена Воронова из села Новоалександрово Владимирской области. Хочу передать привет своим родственникам, самой любимой своей двоюродной сестре Алине в Чебоксары. И хочу заказать песню Дианы Гурцкой. Ты знаешь, мама, спасибо, радиодача.

говорить. Ты знаешь, как больно, мама, одной по земле ходить. Как хочется мне до озноба прижаться к рукам твоим, тебе рассказать о взрослой

0: Сказочный час.
1: Возвращаемся в группу ВКонтакте и Messenger Max. Быстренько отправляем несколько приветов. Анастасия поздравляет бабушку Елену Робертову с днем рождения. Здоровья, отличного настроения, будь счастлива. Также Антон всем коллегам передал привет и пожелал легкого завершения трудовой недели. Еще один привет отправил Алексей своей любимой Сонечке, которая рядом с ним в автомобиле. Люблю тебя, обожаю и целую. Внимание на дорогу, Леш. На этом прервемся. Вернемся к вашим приветам и поздравлениям очень скоро. Пишите по-прежнему в группе ВКонтакте, Радиодача и в мессенджере Макс.
2: Реклама. Аврора. Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов Стелс, Хайсан, Аодес. Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр Аврора. Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. Аврора. Московская 334.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
4: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы Суунта и Гармин в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Давно я вас слушаю. Спасибо вам. Хочу, чтобы вы поставили песню для моей любимой мамы Галины. Песня называется «Галина». Группа исполняет «Белый день». Пусть мама поправляет. Спасибо.

Очередная подборка ваших писем прямо сейчас будет озвучена. Делайте громче, ничего не пропускайте. Наталья Зубова передала привет своему любимому мужчине Дмитрию Малевичу. Мы сейчас на даче, слушаем вас и занимаемся заготовками. Это секрет успеха для любого дела. На самом деле, берите пример с ребят. Наташа написала Диме, что любит его очень сильно и верит, что он со всем справится. Ну, главное все рассказать, научить, я думаю, Дмитрий вполне обучаем. Далее Егор передает привет Анюте, пишет, что очень сильно ее любит, скоро будет. И давайте пожелаем ему удачной дороги. Он написал, что давным-давно они в расставании находятся, он спешит, торопится. Аня, я уверен, дождется, можно не торопиться, чтобы не расшибиться. Далее Дмитрий отправил привет Антону и сказал, что очень ждет его с едой, уже не может. Кстати, приятного аппетита всем, кто отправился на перерыв. Для того, чтобы утолить голод, мы утолим ваш голод музыки непременно. Далее с помощью лучших хитов от лучших любимых отечественных исполнителей. Впереди Зара и последняя порция ваших приветов и поздравлений. Пишите в группе ВКонтакте, мессенджере Макс и звоните по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуй, дорогое Радио «Дача». Хотим поздравить с золотой свадьбой нашу любимую Сергаеву Любочку и Петю. Пожелать им счастья, здоровья, быть примером для детей, внуков и поставить самую веселую песню. Спасибо, Радио «Дача».

0: Точный час.
1: Финальная порция приветов и поздравлений прямо сейчас здесь в эфире радио. Дача своей любимой жене Игорь передает привет. Евгения, я тебя люблю, написал он. Далее еще одно любовное послание отправляется из Новокузнецка к Олесе от ее Егорки. Люблю, целую и щекочу носик, как ты любишь. Вот такая милота под финал сегодняшнего удачного часа. Он завершается. Меня зовут Андрей Фролов. Завтра обязательно возобновим интерактивные 60 минут с 12 до 13.00. Присоединяйтесь.
2: Реклама. А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
3: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
0: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Александр Шоуа и группа «Непара». Только знаешь,

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Удачный час.
5: Здравствуйте, меня зовут Сергей, звоню вам из Москвы. Передаю привет своей жене и двум своим славным деткам. Хочу им сказать, что я их очень сильно люблю и скоро буду дома. Всем желаю радиослушателям хорошего настроения и будьте здоровы. А вам, радиоудача, большое спасибо.

0: хотите.
1: Только на Радио Дача.
2: В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Московское время 13:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 15 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Мобильную связь 5G запустили в 16 российских городах. Это, к примеру, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань и другие. До конца года технологию планируют запустить еще в 50 городах, сообщили в Минцифры. Глава ведомства Максут Шадаев заявил, что быстрый мобильный интернет сегодня нужен абсолютно всем, всегда и везде. Сети 5-го поколения дают значительно большую скорость мобильным сервисам, что особенно важно для продвинутых городских пользователей. Связь 5G может использоваться для цифровизации промышленных предприятий, управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами, а также для развития телемедицины. Федеральная налоговая служба с 21 сентября начнет рассылать россиянам уведомления о налогах за 2025. Как пишет РБК, уплатить земельные, транспортные, имущественные, а также налоги на доход нужно до 1 декабря текущего года. Уведомления в первую очередь будут поступать в электронном виде, в личный кабинет налогоплательщика на сайте ведомства и на госуслугах. Бумажные заказные письма сохранятся только для тех, кто не пользуется данными сервисами. Самыми популярными направлениями для путешествий внутри России летом остались Москва и Петербург. На них пришлось 16% и 12% бронирований соответственно. При этом заметнее всего вырос интерес к Благовещенску, Артему и Выборгу. Среди зарубежных направлений лидировала Беларусь. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании Радио Дача. Всем желаю легкой пятницы и хорошего настроения.
0: Прямо сейчас

0: Барышня за океаном купила 3 лотерейных билета, и все 3 оказались выигрышные. А теперь вот вместе с мужем планирует потратить деньги на ремонт дома. Всегда приятно, когда такие события происходят. Пусть не с нами, но порадоваться за ближнего тоже стоит. И для всех вас, для наших ближних и далеких, любимая музыка на радио «Дача» уже готова ворваться в эфир. Хиты Вавана, группы «Нэнси» и Зайнаб Махаевой. Меня зовут Мария Федорова. Роскошной всем пятницы.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 10 градусов, а днем 15-17 тепла. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Альпийские, баварские, французские.
1: Сережа, что ты делаешь?
0: Путешествую.
1: С открытым ртом и причмокивая?
0: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
2: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
3: Мясной гурман.
4: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Стенет.
4: Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го по данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Бог рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: А чудеса-то, между прочим, случаются. Как только, например, на небе увидите падающую звезду, кричите о том, чего хотите. Например, шуба, кольцо, отпуск, повышение зарплаты. Говорят, сколько эмоций испытаете в этот момент, настолько быстрее чудо случится и мечта исполнится. Вован только что был с нами на радиодаче. Далее послушаем Нюшу и Михаила Шафутинского. Всем приятной пятницы. Остаемся в компании «Радиодача».
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277.

0: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: «Аврора», «Московская 334», точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос», хищные багги, мощные снегоходы, эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. «Квадроцентр Аврора» — это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни, «Аврора», «Московская 334».
4: Радио «Дача», телефон рекламной службы в Калуге, 58 88 88.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: на правах рекламы.
1: Подушка безопасности.
2: Добрый день. У микрофона Мария Федорова. В эфире «Радио Дача» программа «Подушка безопасности». По данным Социального фонда России, у 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но только каждый четвертый знает, что это за деньги. Чтобы разобраться во всем, мы пригласили эксперта Владимира Стеканова, управляющего директора дивизиона инвестиций и накопления Сбербанка. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария. Постараюсь объяснить все просто. У каждого россиянина есть базовая страховая пенсия от государства. Ее выплачивают с учетом стажа и баллов. Но у некоторых есть еще один условный мешок с деньгами – это средства накопительной пенсии. Они инвестируются, на них ежегодно начисляется доход. Такие деньги есть, например, у тех, кто официально работал с 2002 по 2013 год.
2: А как узнать, сколько у меня средств накопительной пенсии и где они хранятся?
3: Найти средства накопительной пенсии можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главный расчет пенсии и дальше следуйте инструкциям. Сервис покажет, сколько у вас денег и где они хранятся.
2: Ух ты, вот и мои деньги нашлись. Спасибо, Владимир. Вот это я понимаю, расширили мои финансовые горизонты. Это была программа «Подушка безопасности». АО НПФ Сбербанка. ОГРН 114-779-991-60. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Подушка безопасности. На радио «Дача».

0: Дачные объявления.
1: Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Красота твоя, Луиза, манит, как магнит, иголку снова тянет.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
4: Реклама.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
6: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Друзья, два поколения снова выходят на музыкальную арену. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
2: «Битва поколений», пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+. Thank you.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню из города Владивостока. Зовут меня Ваня. Передаю привет своей маме. Пасинкова Надежде Александровне. Хочу заказать песню «Малиновая Лада». Мам, желаю тебе хорошей пятницы и хороших выходных. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Радио Дача.
0: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
2: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Грамотность школьников упала в развитых странах до исторического минимума. Тенденция прослеживается по результатам тестирования, проведенного в 91 стране. Каждый пятый из 760 тысяч проверенных подростков не достигает базового уровня одновременно по чтению, математике и естественным дисциплинам. В России вырос спрос на страховки автомобилей от атак беспилотников. Правда, данный риск включен в пакет КАСКО лишь у нескольких крупных игроков рынка. Из доступных предложений специальные полисы стоимостью от 3 до 8 тысяч рублей. В Калуге проведут ярмарку пристройства животных из приютов. Акция запланирована на 12 сентября. Новый дом будут искать для 37 кошек и собак. Все животные привиты и обработаны. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 46 копеек, единая европейская валюта 99 рублей 25 копеек. Сегодня в Калуге плюс 16, в ночные часы до 10 тепла, субботним днем пасмурно и до плюс 16. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
3: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике «Астро». Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: 8 градусов тепла, лист вам начнет желтеть. Этот выпуск завершен. Следующий через час. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Султан Лагучев.

0: ответила Ирина Дубцова на радио «Дача». У медали две стороны, а какую видеть, решаем сами. И вы решаете, какую песню заказать в рубрике «Удачный момент». Для начала звоните к нам в московскую студию по номеру телефона 8495-995-2555. Оставляйте поздравления, приветы. И вот уже потом думайте, какую песню хотите услышать. Она и прозвучит в финале часа на радио «Дача». А чуть раньше с удовольствием насладимся хитами Натальи Ветлицкой, Хабиба и Димы Билана. Приятной пятницы всем!
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 10 градусов, а днем 15-17 тепла.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радио «Дача».

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: На самом деле бесконечно можно смотреть на любое количество вещей. Главное при этом лежать на диване.
0: Это радио «Дача».

0: очень недавно отметила день рождения. Кстати, подметила, что праздники она любит проводить без особой шумихи в компании родных, близких, друзей. И желательно видеться с ними хоть не раз в год вот, по поводу дня рождения, а хотя бы как-то чаще. Надеюсь, все получается. И вы, друзья, тоже не забывайте про своих близких людей. Звоните, приезжайте. Это так здорово и приятно, вот эти все дружеские встречи. Тем более пятница, выходные на носу. Почему бы и нет? И почему бы и не послушать любимые хиты на радиодаче? Совсем скоро их для вас исполнят Сергей Чумаков, Вячеслав Добрынин и Виктория Дайнеко. Остаемся вместе.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: «Аврора», Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни, «Аврора», Московская 334.
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: весна, если представить, что листья — это цветы. Прекрасная, освежающая, я бы даже сказала, погода сегодня в столице. Эх, жаль, зонт не взяла. А вы уж будьте добры, возьмите, чтобы не промокнуть под осенним дождем. И наслаждайтесь любимой музыкой на радио «Дача». Тоже будем вас освежать всячески. Послушаем в ближайшие минуты Анатолия Цоя и заявку, самое главное. Заявку исполним в рубрике «Удачный момент». Кому-то совершенно точно поднимем настроение. Приятной пятницы всем!
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире «Радио Дача».

0: и пятницу, и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте «Радио Дача».
2: Реклама.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
5: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я из города Ишима. Хочу поздравить свою подругу Ефремову Ирину Анатольевну с днем рождения. Пожелать ей всех благ, всего самого-самого лучшего. Прошу для нее поставить песню «Баскова шарманка». Спасибо, радио «Дача». Что вы у нас есть?

0: Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Дональд Трамп пообещал американцам деньги в случае победы на выборах. Выплату в размере $5000 получит каждый избиратель, если республиканцы одержат верх на промежуточных выборах в Конгресс. Школам запретили отчислять девятиклассников из-за получения аттестата. Таким образом, Верховный суд поставил точку в спорах относительно перевода старшей школы на работу по профильным направлениям. Судебные инстанции указали, что получение аттестата за 9 класс не означает окончание общего образования. С начала года на Калужской земле выявили 25 зацеперов. При этом в ряде случаев опасное увлечение подростков заканчивалось трагедией. Так, в августе один ребенок погиб от удара электрическим током во время поездки на крыше электрички. Другой получил травмы. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 46 копеек. Единая европейская валюта 99 рублей 25 копеек. Сегодня в Калуге плюс 16, в ночные часы до 10 тепла, а субботним днем пасмурные до плюс 16. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике «Астро». Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: выходные, а то, знаете, они уже через несколько часов наступят. А пока наслаждаемся пятницей в компании «Радио Дача». Вечером обязательно подведем музыкальные итоги уходящей недели. Узнаем, какие песни вы заказывали в эфире чаще остальных. И премьеру недели вам приготовили Наталья Подольская. Представит свою композицию «Сестра». Услышите новинку в хит-параде «Горячая десятка» сегодня в 7 вечера по московскому времени. И отличной музыкой насладимся далее. Послушаем хиты Сергея Лазарева, Николая Трубача и новинку от Нины Шацкой и Брэндона Стоуна. Остаемся вместе.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 10 градусов, а днем 15-17 тепла.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: нравится все больше и больше. Всегда же приятно знать, что выходные на расстоянии вытянутой руки. Ждем их с нетерпением и потихоньку строим планы. И уж постарайтесь построить так, чтобы выходные не промелькнули. А, кстати, мелькают впереди на радиодаче любимые отечественные хиты. Совсем скоро послушаем ансамбль «Пламя». И Леонида Агутина еще очень много хорошей музыки ожидается. Всем потрясающей пятницы!
1: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодес». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88. Очень.

0: дачный сезон на радио «Дача».
1: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, над

твой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: Все меньше и меньше времени остается до грандиозного события юбилейного фестиваля «Удачные песни», который пройдет 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Будем отмечать 20-летие радио «Дача». И с нами будут все звезды эфира. Стас Михайлов, Михаил Шафутинский, Юлианна Караулова, Денис Клявер, Полина Гагарина и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И любимые хиты ловите далее в нашем эфире. Как раз-таки Полину Гагарину послушаем и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Шикарной всем пятницы!
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: «Удачные песни». Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
7: Только знаешь, пролетают немимо,
8: что со мной.
7: Я не замечаю улыбок.
6: Полина Гагарина.
9: Я

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей.
2: 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Салмин Кирилл. Я из города Димитровграда. Хочу передать привет твоей бабушке и заказать песню «Голуби». Бабушке желаю счастья, здоровья, удачи,

0: Новости.
1: Московское время 16 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 15 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия пригласила 12 международных миссий для наблюдения на сентябрьские выборы. Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, международные наблюдатели уже начали работу в России. Напомню, 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах. Проголосовать можно онлайн и очно на избирательных участках. Старшеклассники в России смогут изучать все предметы на базовом уровне со следующего учебного года. Новый образовательный стандарт позволит ученикам не выбирать углубленные дисциплины, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, что сейчас обязательное изучение не менее двух предметов на углубленном уровне. В ряде российских городов заработала мобильная связь 5G. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань и другие. Сейчас технологию запустили в 16 городах, а до конца года ее планируют внедрить еще в 50, сообщили в Минцифры. Глава ведомства Максуд Шадаев подчеркнул, что быстрый мобильный интернет сегодня необходим всем и везде. Сети пятого поколения дают значительно большую скорость мобильным сервисам. Это особенно важно для продвинутых городских пользователей. Кроме того, связь 5G может использоваться для цифровизации промышленных предприятий, управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами, а также для развития телемедицины. Большинство российских родителей постоянно выделяют детям деньги на личные траты. Лишь малая часть опрошенных платит за хорошие оценки или помощь по хозяйству. Родители считают, что так дети лучше учатся, привыкают к труду и порядку, пишет «Комсомольская правда». Еще небольшая доля взрослых дает деньги только тогда, когда ребенок сам попросит. А некоторые родители вообще не дают наличные, а просто покупают все сами. Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Выход из безвыходного положения там же, где и вход в него.
0: Это радио «Дача».

0: Если бы наш мир был идеальным, то в нем точно люди бы сами вовремя ложились и просыпались без будильников. Но идеального ничего нет, сами знаете, поэтому имеем то, что имеем. И выходные у нас тоже строго по расписанию, завтра выспимся. А сегодня обязательно потанцуем в компании программы «Диско-дача» с 20.00 до 23 часов для вас лучшие отечественные хиты. Присоединяйтесь все и танцуйте дома, на даче или в гостях. И подпевайте шикарным композициям. Далее будем слушать группу «Високосный год» и Николая Баскова на радио «Дача». Отличного всем настроения!
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 10 градусов, а днем 15-17 тепла. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Новинка на радио «Дача». Ева Польна и Ева Власова представили композицию «Ева, Ева». Кстати, имя это Ева сейчас входит в тройку лидеров. В общем-то, Анна на втором месте, на первом София. Мое имя Мария на пятом месте. Вот такие популярные имена для девочек выбирают родители. В этом году, кстати, все это дело происходит. А у нас в эфире происходит такой, знаете, музыкальный пятничный праздник. Продолжаем наслаждаться любимыми хитами, слушать будем группу «Фабрика», группу «Веселые ребята» и Ани Лорак уже совсем скоро.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Фабрика».

0: нас своими хитами. И, между прочим, внутри коллектива девушки умудряются сохранять такие приятные дружеские отношения. А секрет прост. Нужно просто уметь разговаривать друг с другом. И тогда конфликтов можно будет избежать. Берем на заметку. В жизни пригодится обязательно. И пригодится любимая музыка, которой на радиодаче очень много. Впереди классная песня от группы «Республика». А после будет исполнена заявка в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами. Всем хорошего пятничного настроения желаю.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Красота твоя, Луиза, манит как магнит. Иголку снова тянет.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите.
4: Реклама.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов.
3: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
4: Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+. Thank you.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, нас зовут Татьяна Васильев. Мы живем в городе Пионерский. Отдыхаем на берегу моря. Всем желаем всего самого наилучшего. Спасибо, радио «Дача». Мы вас очень любим. Всем желаем отличных выходных.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Калуге 5 часов дня. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости.
9: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Дональд Трамп пообещал американцам деньги в случае победы на выборах. Выплату в размере $5000 получит каждый избиратель, если республиканцы одержат верх на промежуточных выборах в Конгресс. Школам запретили отчислять девятиклассников из-за получения аттестата. Таким образом, Верховный суд поставил точку в спорах относительно перевода старшей школы на работу по профильным направлениям. Судебные инстанции указали, что получение аттестата за 9 класс не означает окончание общего образования. С начала года на Калужской земле выявили 25 зацеперов. При этом в ряде случаев опасное увлечение подростков заканчивалось трагедией. Так, в августе один ребенок погиб от удара электрическим током во время поездки на крыше электрички, другой получил травмы. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 46 копеек, единая европейская валюта 99 рублей 25 копеек. Сегодня в Калуге плюс 16, в ночные часы до 10 тепла, а субботним днем пасмурно и до плюс 16. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
7: Спонсор выпуска.
10: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике «Астро». Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: На радиодаче песня «Признание» от Елены Ваенги. Композиция «Шопен», в начале которой действительно звучит произведение Шопена «Ноктюрн номер один». И таким образом мы чуть-чуть классики получили. И по классике пятницу проводим в компании «Радиодача». Готовимся подпевать и другим любимым хитам, но уже в исполнении группы Любэ и Таисии Повали. И Мария Федорова с вами на «Радиодаче». Будем вместе.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 10 градусов, а днем 15-17 тепла.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.

0: «Престиж». Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: возможности посетить юбилейный фестиваль «Удачные песни», уже сейчас нужно позаботиться обо всех деталях. Ведь до главного праздника музыки остается 15 дней. Отпразднуем 20-летие радиодачи 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Весь вечер с нами будут звезды эфира. Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Иванов и группа «Ронда», группа «Комбинация» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И любимые хиты встречайте далее в нашем эфире. Исполнит их как раз-таки группа «Комбинация» и Зайнаб Махаева.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Аврора. Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов Стелс, Хайсан, Аодес. Хищные багги. Мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр Аврора. Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. Аврора. Московская 334.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: И лето ушло, и я, пожалуй, тоже пойду наслаждаться чудесным осенним пятничным вечером. А вас оставлю в уютной компании Дани Борисова. С ним вы проведете остаток этого дня. Напоследок обязательно исполню музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и поставлю душевную песню в исполнении Славы. Всем пока, до завтра. С вами была Мария Федорова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире «Радио Дача» 3 часа подряд.
2: Только танцевальные хиты.
1: Только диско-дача.
2: Насладитесь отдыхом. Оторвитесь от забот.
1: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Настройтесь на позитив.
1: Включайте «Радио Дача».
3: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге,
5: в самолете.
7: Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
14: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Юлиана Караулова.
1: Киркоров.
15: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
16: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
17: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, я Александр. Я из города Бийск, Алтайский край. Хочу передать привет своей жене Настеньке, пожелать ей всего самого наилучшего и хочу заказать песню «Матушка-Земля». Спасибо, радио «Дача». Я вас люблю.

0: Новости.
1: Московское время 18 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 15 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Роспотребнадзор признал незаконным отказ АЗС от продажи бензина в канистры. Поводом для разъяснений стала жалоба автомобилиста на одну из автозаправок Петербурга, пишет «Аргументы недели». Ведомство напомнило, что бензин нельзя наливать в стеклянную тару, а пластиковая канистра должна быть предназначена для нефтепродуктов и иметь соответствующую маркировку. Металлические канистры также разрешены. С будущего года вышедшие из строя электросчетчики будут менять быстрее, за 3 месяца вместо 6. Это делается для того, чтобы люди не оставались надолго без работающего прибора учета, передает РИА Новости. Уточняется, вопросом замены приборов должны заниматься не собственники жилья, а гарантирующий поставщик электроэнергии в многоквартирных домах или сетевая организация в частном секторе. Китайским туристам, кроме основных городов России, полюбились Мурманск и Приморье. Также в список популярных направлений вошли приграничные регионы – Хабаровский, Амурский края, а также Байкал. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что благодаря безвизовому режиму поток туристов из Китая в нашу страну вырос. Кроме того, и сами россияне стали чаще ездить в КНР. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Николай Басков и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на завтра составляет 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Этот выпуск завершен. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании. Радио Дача. Всем отличного вечера.
0: Прямо сейчас.

0: 96.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 10 градусов, а днем 15-17 тепла. Хорошо там, где есть радиодача.
2: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.

0: Престиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Важно определиться, чего вам хочется вообще в пятницу вечером-то, друзья. Мне кажется, это цель номер один для всех — определиться с досугом и вообще подготовить себя к выходным. Мало ли, какие у вас там события ожидаются. Может быть, наоборот, вечер пятницы нужно провести в максимально расслабленном режиме, потому что завтра-то, ух, за всю неделю отыграетесь. Тамара Кутидзе только что на Радио Дача. Впереди еще больше вашей любимой музыки. Скоро послушаем Алексея Глызина, Ольгу Бузову и Игоря Николаева здесь, на Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: «Аврора», Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодес». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора» — это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни, «Аврора», Московская 334.
4: Зонт «Доплер» — ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Вот вам и выбор. То ли жить на воле, будучи свободным, но несчастным, без любви, или же сковать себя узами брака, узами чувств, остаться вне воли, но быть до конца жизни счастливым. Каждый выбирает, что его душе ближе, что угодно. Надеюсь, Алексей Глызин в хите «То ли воля, то ли неволе» тоже все-таки в финале определился. Нас уже через 10 минут, друзья, ждет еще больше вашей любимой музыки. Будем расставлять ее по местам в хит-параде в горячей десятке на радио «Дача». До этого не пропустите удачный момент и классную песню Влада Топалова и Регины Тодоренко здесь на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Красота твоя, Луиза, манит как магнит, иголку снова тянет.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите.
4: Реклама.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
5: кэш,
6: так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта действительна до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
11: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
2: Только знаю.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
6: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктор из города Канска. Передаю привет всем своим родственникам. Ксюше, Саше, Олесе, Роману и моим детям Марии и Маше. И желаю всего наилучшего в этот вечер. И хочу, чтобы прозвучала песня группы «Хай-Фай». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
6: «Радио Дача».
7: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости.
9: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В музее Ренуара оценили ущерб от произошедшего на днях ограбления. Общая стоимость 4 произведений, вынесенных из здания на юге Франции, оценили в 9 миллионов евро. При этом 2 картины грабители бросили в саду, спасаясь от явившейся на вызов полиции. В Подмосковье внедрили систему контроля строительных отходов. Пилот в области вывоза и переработки мусора и грунта удалось реализовать благодаря запуску системы электронных талонов. Она позволяет контролировать путь мусора от стройки до переработки. Футбольная «Калуга» продолжит выступление в Кубке России. Соперником космонавтов по 4-му раунду пути регионов стала Уфа. Героем встречи с клубом первой лиги стал Ильяс Муминов. Полузащитник сначала не смог забить пенальти, но затем первым успел на подбор и реализовал момент. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 46 копеек, единая европейская валюта 99 рублей 25 копеек. Сегодня в Калуге плюс 16, в ночные часы до 10 тепла, субботним днем пасмурно и до плюс 16. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
7: Спонсор выпуска.
10: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике «Астро». Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
11: На «Радио Дача».
12: Если театр начинается с вешалки, то выходные точно начинаются с вечера пятницы. И перефразируя еще одну народную мудрость, как выходные встретишь, так их и проведешь. Поэтому крайне важно в завершении пятницы заниматься любимыми делами, окружать себя нужными людьми и обожаемыми хитами. За последний пункт в ответе ближайшие 60 минут будет хит-парад «Горячая десятка». Мы расставим ваши любимые песни по местам, обсудим новости из мира звезд шоу-бизнеса и послушаем одну классную премьеру. Будет интересно, в общем-то, оставайтесь. На этой неделе аппарат лучшей музыки эфира «Радио Дача» покинули сразу две песни. Выбывшими, значится, хиты Аллы Рид «Тату на сердце» и красивая новинка Алсу под названием «Мотылек». На 10-м месте будем слушать песню, которая как раз заняла освободившееся место. Здесь встречаем дуэт. Денис Майданов и Татьяна Буланова совсем недавно записали совместную композицию «Москва, Санкт-Петербург». И она уже готова радовать нас на строчках «Горячей десятки».
7: Номер 10.

25 недель подряд эта песня сопровождает каждую нашу пятницу. Создает бодрое настроение, и можно сказать, мы с этой песней уже одно целое. 9 место горячей десятки по итогам последних 7 дней занимает хит Николая Баскова «Туманы». Поздравляем любимого артиста и движемся дальше навстречу лидеру прошлых лет. Вспомним композицию, которая еще год назад находилась на вершине хит-парада радиодача в это самое время. О расставании этой пары в разных желтых СМИ ходят слухи десятилетиями. И примерно раз в год рождается очередная выдумка, которая заставляет возвращаться к теме расставания Анжелики Варумы и Леонида Агутина. Но, как я понимаю, артистов это только смешит. В клипе на песню «Я не тот, ты не та» звезды как раз обыграли ситуацию, в которой герои расстаются. Получилось интересно. Всем советую посмотреть. Ну или хотя бы послушать песню, которая ровно год назад была на вершине горячей десятки. Леонид Агутин и Анжелика Варум.

0: куплю, поедем, особенно в пятницу вечером. Хочется из уст любимого человека слышать только этих три слова. И вообще, эта фраза универсальна, поможет и конфликт уладить, и в разногласиях всевозможных компромисс найти. Пользуемся лайфхаком из песни Кирилла Толиченко, которая сегодня занимает 7-ю строчку горячей десятки.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
0: Ну и напомню вам, как расположились ваши любимые песни в хит-параде «Горячая десятка» к этой минуте. На 10-м месте мы слышали Навин Гучарта, песню Дениса Майданова и Татьяны Булановой «Москва, Санкт-Петербург». Сразу за путешествием между двух столиц окутал нас туманами Николай Басков, его одноименная песня сегодня на 9-й строчке. И на 8-м месте еще одна песня-дебютантка хит-парада. Это композиция Люси Чеботина и «Горгона», которая активно завоевывает сердца слушателей как в эфире, так и на стриме. Площадках. Промежуточные итоги подвели. Можно немного отклониться от курса суперхитов, актуальных сегодня, и окунуться в ностальгию. 13 сентября в это воскресенье будет отмечаться Всемирный день журавлей. Предлагаю послушать подборку песен, в которых эти птицы главные герои. На 3-м месте Андрей Державин и его легендарные журавли.

0: Это «Горячая десятка» на радио «Дача». Всем отличной пятницы.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Голопузое время, славься, ностальгический хит о лучшем времени в жизни каждого человека слушали на радиодаче только что. Это у нас группа «Интонация», и сегодня на 6-й строчке «Горячие десятки». Песня уверенно движется вверх, за неделю прибавила 2 позиции. Всего же хит с нами в чарте уже 3 недели. Движемся дальше прямо по курсу. 5-е место чарта, где хотят завершить хит-парад раньше времени своим эпилогом Дима Билан и Анна Асти. На днях Анна опубликовала, можно сказать, самое форматное фото для социальных сетей радиодача. Там певица на внеочередной фотосессии представила зрителям свой урожай. В руках у Анны можно увидеть пару килограммов моркови, несколько бедер помидоров, перцев, огурцов и всего, чего так хочется вкусить в пятницу вечером, желательно чем-нибудь запивая. Пока вы достаете запасов перекус, послушаем 5-е место «Горячей десятки».
1: Номер 5.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Хит с выраженным восточным колоритом и битом, который заставляет двигаться в такт ударом. Парень Аладдин Хабиб в эфире радиодачи с хитом «Моя малышка» сегодня занимает 4-ю строчку горячей десятки. Аладдином я его назвал неспроста. Клип на песню посмотрел. Любимый артист там как раз в образе Аладдина перед нами и предстает. Кружится с некой принцессой Жасмин там. Всем смотреть клип на сайте radiodachi.ru прямо сейчас рекомендую.
1: Горячая десятка. Горячая десятка на радио Дача.
0: Ну а пока вы переходите на наш сайт, напомню о том, как расположились ваши любимые песни в чарте. К этой минуте 6-е место по итогам 7 дней занимает хит группы «Интонации» «Глопузое детство». 3 недели песня в чарте с прошлой поднялась на 2 строчки. На 5-м месте завершают горячую десятку раньше времени Дима Билан и Анастасия своим эпилогом. Песня немного потеряла вашей поддержки, опустилась на 2 строчки. Ну и пришло время узнать о любимых песнях слушателей в одном из городов вещания «Радио Дача». Сегодня мы отправляемся в Иваново, где поймать хорошее настроение можно на волне 107.1 FM. 3-е место ивановцы отдают хиту Стаса Михайлова «Девочка, любовь».

0: продолжаем расставлять ваши любимые песни по местам. Это «Горячая десятка» на радио «Дача».
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: «Горячая десятка» на «Радио Дача».
1: Вы в компании «Радио Дача». Здесь мы подводим итоги еженедельного музыкального соревнования нашего эфира под названием «Горячая десятка». Расставляем ваши любимые песни по местам. У нас на очереди пьедестал. Будем узнавать три самых популярных хита по итогам недели. И перед объявлением артиста, который занимает сегодня третью строчку, хочу привести вам одну его цитату из недавнего интервью и задать вопрос о нем. Внимание, цитата. «Музыка должна жить, кто бы ее ни перепевал. Запрещать что-то неправильно, но иногда бывает такое исполнение, что уши вянут, но тем не менее, оно кому-то нравится». И далее этому артисту задают вопрос, а на какую бы песню он сам хотел сделать кавер? И такая песня оказалась всего одна. Это хит Алсу под названием «Вчера». Друзья, вопрос, кто автор этого высказывания, от кого нам ждать кавера на Алсу? Ваши предположения не озвучивайте где-нибудь, а мы будем слушать третье место чарта, где сегодня песня этого самого артиста. «Счастливчик» на «Радио Дача».
0: Номер 3.

0: четвертого места. Эта песня за неделю поднялась сразу на две строчки и вернулась в тройку лучших. Надеюсь, задержится здесь на подольше. В эфире «Радио Дача». Слушаем хит Полины Гагариной и Сергея Лазарева «Happy End». Песня 11 недель с нами в чарте. За это время с ней много разных вещей успело случиться. И лидером хит-парада была, и уверенно вниз шла. Мы думали, уже все вылетит. Но талантливая работа мастодонтов отечественной эстрады просто так не сдается. Желаем хиту Сергея и Полины покорить еще много музыкальных вершин. Мы подошли с вами к моменту прослушивания премьеры хит-парада. Сегодня у Натальи Подольской и официального голоса радиодача, который вы слышите в среднем раз в 4 минуты, состоялась премьера нового мини-альбома «Сестра». Туда вошли 5 песен. Главную композицию артистка посвятила своим сестрам. А одну из них, Юлиану, еще и в клипе сняла. Всем советую посмотреть, но для начала послушать премьеру в «Горячей десятке».
1: Премьера на «Радио Дача».
2: Всем привет, это Наталья Подольская, и я хочу вам рассказать о своем важном творческом событии. У меня вышел альбом, который называется «Сестра», и заглавная песня на этом альбоме называется так же. Для меня эта песня очень важная, очень личная. У меня есть сестра-двойняшка и старшая сестра, и мне кажется, что это особенная связь, которую любящие люди имеют между собой. И очень мало песен о сестрах, а они должны быть, потому что я своих люблю очень-очень сильно. Я желаю вам хорошего прослушивания и надеюсь, что она тронет вашу душу.

0: Дачные объявления.
1: Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Кэш можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Кэш можем.
9: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
8: Кэш можем.
9: И кэшбэк 5% можем?
8: Кэш можем.
9: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей.
2: 16+.
0: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
4: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Осень. Там, где есть радио «Дача».

0: осень на Радио Дача. Горячая десятка. Горячая десятка на Радио Дача.
1: 9 позиций чарта позади. Призеры недели известные. Страсти накалены до предела. Хотя кого я обманываю? Постоянным слушателям Горячей десятки все давно уже известно. Первое место по итогам 7 дней 2 недели подряд занимает Филипп Киркоров с хитом «Луиза».
0: Номер 1.

0: я волнуюсь.
1: Хочу спеть с вами. Филипп пригласил его на сцену, и номер удался. Несмотря на то, что зритель знал только текст припева одной из песен Филиппа, это не помешало ему насладиться моментом. А на забытый текст артист отреагировал в привычной для себя манере, сказал: «Ну, припев-то каждый дурак может». Я уверен, текст этого хита знаком всем от первого до последнего слова. Луиза на радио «Дача», первое место горячей десятки.

0: слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад на радио «Дача». В Москве 8 часов вечера. Вы слушаете радио «Дача». Диско счастье.
1: Диско песни.
0: Диско дача.
1: Сегодня только на радио «Дача».

0: Ну, иногда ведь прямо-таки настроение потерять волю, отдаться чувствам и вообще, быть может, даже отказаться от каких-либо принятий, решений в своей жизни. Пусть все идет своим чередом. Это я все про вечер пятницы говорю, друзья. Он у нас на радиодаче ожидается весьма динамичным. Вот только что группа «Шпильки» это доказывала. Хитов, под которые будет хотеться зажечь, впереди много. Скоро послушаем Дмитрия Маликова, группу «Республику» и Любе на радиодаче. Никуда не уходите.
1: Реклама. Тульский

0: Танец – лучший способ избавиться от негатива, который, быть может, скапливался в вашем организме в течение всей рабочей недели. Если хотите от него избавиться, следуем совету группы «Вирус», поднимаем ручки и танцуем под хиты программы «Диско-дача». У нас еще 2,5 часа на танцы имеется в наличии, но не будем выпускать ни минуты. Отправляемся навстречу хитам «Золотого кольца» Алены Апиной и «Global DJs» на радио «Дача» совсем скоро.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: ничего, время пройдет, все раны на сердце будут залечены, и никто уже и не вспомнит, кто в этой ситуации был виноват, и был ли такая роль вообще кем-то исполнена. А студио с хитом «Она не виновата» завершает очередной диско-час в эфире «Радио Дача». Далее нас ждет еще два подхода длиною 60 минут, в которые мы будем танцевать, отрываться от всей души и наслаждаться хорошей музыкой. До финала часа не пропустите хиты Ирины Аллегровой, Нюши и Чинконга на «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Песня года на «Радио Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на «Радио Дача».
3: Реклама.
4: Конечно, можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Конечно, можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Конечно, можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Конечно, можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Конечно, можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
8: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Юлиана Караулова.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Кристина. Я звоню вам из города Москвы. Передаю привет всем своим дорогим и любимым родственникам, которые живут в Санкт-Петербурге. А в частности, передаю привет своим сестрам и братьям. Это Денис, Наташа, Маша, Женя, Таня. И желаю всего-всего самого доброго. Всех целую. Спасибо большое, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

0: А может быть, это и не беда вовсе для дельфина. Вы, собственно говоря, у дельфина спросите. Может быть, ему нравится отстать от своей стаи и жить несколько отлично от них. Бывают и такие случаи. Но надеемся, если это все-таки для дельфина действительно была беда, она как-то не сильно его опечалила, позволила ему продолжить жить дальше, невзирая ни на что. У нас на радиодаче мы будем танцевать, невзирая ни на что, под хиты «Акулы», Стаса Пьехи и Полины Ростовой далее. Никого не пропустите.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Ну, действительно, не что иное, как нож в спину. Эта подруга преподнесла вот такой сюрприз своей некогда подруге. Осуждаем, конечно же, такое поведение. Если идете на вечеринку, и там будут пары на чужих мужчин, дорогие дамы, не засматривайтесь, сколько бы и чего бы вы сегодня этим вечером пятницы не выпили. Мы продолжаем программу «Диско Дача». Далее будем танцевать под хиты Кати Лель, Зайнаб Махаева и группа «Нэнси». Никого не пропустите здесь, на «Радио Дача».
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Хорошая жизнерадостная песня от Кати Лель продолжает наш второй диско-час в эфире Радио Дача. Мысль песни проста. Если сейчас на вашу долю выпадает необычайно много каких-то неприятностей, не переживайте. Чем сильнее дождь, тем скорее будет солнце. И значит, и ваши проблемы улетучатся, глазом моргнуть не успеете. Доверьтесь мне и Кати Лель в эфире Радио Дача. До финала часа также не пропустите удачный момент, где мы исполним заявку нашего слушателя. И классные хиты Настасьи Самбурской и Жени Белоусова совсем скоро.
1: Реклама. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа Непара.
3: Только знаешь, пролетают мимо, что со мной. Я не замечаю улыбок.
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Кристина. Я хочу передать привет своим друзьям. Это Никите, Снежане, Коле, Владу. Хочу пожелать здоровья, успехов в учебе. И поставьте, пожалуйста, песню Дмитрия Маликова. Спасибо, радио «Дача».

Предлагаю назначить хит дискотеки аварии «Опа» гимном программы «Диско Дача» на радио «Дача». Мне кажется, эта песня отлично символизирует то настроение, которым мы хотим с вами поделиться. И надеюсь, вы как раз его прямо сейчас и разделяете. Вот ребята из группы призвали Геннадиев, Дмитриев, Тань, Маш всех танцевать. И вся эта группа людей поднялась и отправилась в пляс. Тем более, что до финала нашей программы немного времени остается. Нужно успеть зажечь от души под композиции группы «Рок Острова» Наташи Королевой и Кармен Далее на радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Если вашим оружием сегодня были зажигательные движения и хорошая музыка, динамичная танцевальная музыка, то спешу огорчить, действительно, через 10 минут вы будете обезоружены, потому как программа «Диско-дача» подходит к своему завершению. Но вот что касается классных песен, они, конечно же, в эфире «Радиодача» остаются. Но из программы «Диско-дача» прощаемся ненадолго, завтра вечером она вновь ворвется в ваши динамики и поднимет настроение до невиданных ранее высот. Не пропускайте.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: диско-праздник начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это диско-дача.
1: До новых диско-встреч на радио «Дача».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Дана, я из поселка Межозерный. Хочу передать привет своей любимой бабушке и заказать для нее песню Буйнова. Своей бабушке хочу пожелать счастья и здоровья. А вам, радиодача, большое спасибо.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Но это еще уметь нужно. В 20 лет ведь думаешь, что каждый встречающийся на твоем пути человек — это и есть именно он, та самая судьба, с которой вы до конца жизни будете вместе. А это потом уже оказывается, что в бытовых ситуациях бывают разногласия, характеры очень разные, интересы меняются с возрастом. И вот умение не растерять ту нежность своей души, мне кажется, очень важным качеством любого человека. Если вы доброго человека в летах увидели, он точно человек хороший. Это Валерия на радиодаче с хитом «Нежность моя». Далее будем слушать хиты Иванушек Интернешнл, Люси Чеботиной и Шамана на радиодаче.

Дамы нуждаются во внимании, и совершенно неважно, каким способом вы его продемонстрируете. Цветами ли, или, например, двумя билетиками на юбилейный фестиваль радио «Дача. Удачные песни». Тем более, что там будут все любимые артисты вашей второй половинки, я вас уверяю. Увидим 26 сентября на сцене «Лайф-арены» в Москве Люсю Чеботину, Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Стаса Михайлова, Юлиану Караулову, группу «Комбинацию», группу «Корни», еще более 25 любимых артистов радио «Дача». Ждем и вас. Занять удобное место всегда можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.

0: Если вам хочется погрузиться в интересы человека, узнать, какие мыслительные процессы происходят в его голове в эту самую секунду, узнать, что он любит, чем наслаждается, какую природу считает красивой и от каких животных фанатеет, то это действительно, друзья, любовь, потому как вы хотите создать некий общий мир, в котором будут учтены и интересы второй половинки, и ваши собственные. Так, пририсуйте на картиночку рядом с любимой кошкой свою любимую собаку. Хитом Кристины Орбакайте завершаем очередной музыкальный час на Радио Дача, вместе с которым завершается и моя смена в эфире. Далее в течение 8 часов будете только вы и хиты. Никуда не уходите, оставайтесь в компании Радио Дача.
1: Реклама. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутин.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Андрей Державин.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Вера, и звоню я вам из славного поселка Старый Городок. Спешу передать свой ласковый, теплый привет дражайшему супругу Максиму Степину. Хочу пожелать ему ясных, светлых, солнечных дней. Отправляю ему свои лучи любви, добра и признательности. И пусть для него прозвучит песня в исполнении Татьяны Булановой. Благодарю вас, любимая радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

этого. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Суровая русская осень, удивительно. Она включает в себя сразу все четыре времени года.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа и группа «Непара».
1: Полина Гагарина.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.
2: Тепло.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
4: Юлиана Караулова.
3: Киркоров.
6: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+. Осень, там, где есть радио «Дача».